0: Radio Gran.
1: Полет я спец, да их нам прихая. Он спит, а регрессом любил. Самой допуст ми дружба дая. Ой-ей-ей. Эн сам цат миллиончку шил. Запил гани сам шено бенкрат. У кальцету с миром хода. Капух на бобан сбежу энкрат. Край киха само ест познам. Там се да живет туди с мою плачу.